0: 阿瓦里奇入楼里了，娃子你去了，不来不了嘛。是的是错，大家来了吗？是当干，他了，都不回他了，回去了哩，阿在他了在一起，不来不理解，一辈子的了，有谁见？哎，都不来不了么？
1: Дзяо, я знаю тебя. Я знаю твое прошлое. Ты учился в Харбинском университете. Затем проходил практику на Далянском крановом заводе.

0: 您天天给我送好吃的，还帮我干活，您这何苦？
1: 你就是一块冰，我要给你物化了。
0: 我不是冰，我就是这猪圈里的石头，又臭又硬。
2: 这些日子，我把咱院里邻居家的白面借了个遍。说真的，我真没脸再去借了。
3: 我知道。说实话，这个事情我确实有私心。我是希望能够通过对他生活上的关心感动他，我才想啊。他现在一定在怀疑我，怀疑我趁他的落魄利用他。
2: 这怎么办呢？
3: 真心真意的关心他，帮助他，理解他。我之前的想法确实太狭隘了。
2: 你还是见不得别人受苦，我也还得接着给你借碗面去。
3: 要不我说呢，你呀是世界上最好的老婆。
4: 肖主任。厂里的苏联专家全部都要回国了，所有图纸都要装箱带走。
1: 廖夫，维护姐姐。
5: 大家好。Так распорядилось советское правительство. Наше сотрудничество закончено.
1: Говорят, что и все чертежи и данные унесете.
5: Да, это тоже часть нашего правительства. Но я боюсь, что когда мы уедем, индустриализация Китая будет отставать на несколько лет. Взять хотя бы 2,5-2-цилиндровый подъемник, вы не сможете построить его самостоятельно.
6: 教主任，我是打入另册的异己分子，我不答应，我不敢答应。